В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 19 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США вводят санкции против главы Международного уголовного суда Аканы Томоко. Россия заявила протест вслед за протестом Японии по поводу северных территорий. Участники конференции по Тихоокеанскому голубому тунцу договорились о повышении квоты на вылов крупных особей. А сейчас подробнее об этом. Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Международный уголовный суд. Она вводит санкции против руководства суда, включая его председателя Аканы Томоко. Японская судья Аканы вступила в должность главы МУС в 2024 году. Госдепартамент США опубликовал во вторник заявление госсекретаря Марко Рубио. В нем Международный уголовный суд назван коррумпированным и фатально политизированным и обвинен в злоупотреблении властью. Санкции предусматривают замораживание любых активов, находящихся в США. Госдепартамент также заявил о готовности предпринимать дальнейшие меры до тех пор, пока МУС не сможет больше угрожать суверенитету США. Американские официальные лица возражают против одобрения судом расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими военнослужащими в Афганистане, и осуждают выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях. США ввели санкции против судей и прокуроров, участвовавших в этих делах. Международный уголовный суд раскритиковал санкции. МУС заявил, что нападки на суд подорвут верховенство права и поставят под угрозу международный правовой порядок. Суд настаивает на том, что он будет продолжать работать независимо. Министерство иностранных дел России заявило Японии протест после того, как Япония подала протест по поводу визита российского президента Владимира Путина на японские северные территории. В четверг на прошлой неделе российский президент побывал на острове Этурофу в составе северных

территории. В этот же день премьер-министр Японии Такаичи Санае подчеркнула, что эти острова являются неотъемлемой частью территории Японии как в свете исторических фактов, так и на основании международного права. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу вызвал российского посла, чтобы заявить решительный протест. Во вторник российское министерство вызвало посла Японии Муто Акера. По сообщению министерства, замминистр иностранных дел Михаил Галузин выразил ему твердый протест. Министерство заявило, что эти острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны. Муто не стал отвечать на вопросы японских и российских корреспондентов, покидая здание МИД. Посольство Японии в России заявило, что Муто, очевидно, разъяснил японскую позицию по данному вопросу. Россия контролирует 4 острова. Япония заявляет о своих правах на них. Правительство Японии утверждает, что эти острова были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. На международной конференции по управлению запасами голубого тунца было принято решение увеличить на 25% ежегодную квоту на вылов крупного голубого тунца в западной и центральной части Тихого океана, включая воды вблизи Японии, на срок 2 года, начиная с 2027 года. Конференция возобновилась в онлайн-формате во вторник после того, как не удалось достичь соглашения по предложению, выдвинутому на конференции в Нагасаки в июле. Предложение включало повышение лимита на вылов крупного голубого тунца весом 30 килограммов и более, однако Мексика выступила против него. Позже Мексика выразила намерение поддержать это предложение после переговоров с Японией. Управление рыбного хозяйства Японии сообщило, что участники конференции договорились во вторник увеличить квоты на вылов крупного голубого тунца на 25%, одновременно сократив квоты на вылов более мелкой рыбы весом менее 30 килограммов на 6%. Официальное решение ожидается на генеральной встрече, которая состоится в период с ноября по декабрь, после того, как будут произведены индивидуальные корректировки квот между странами, регионами и участниками. В последнее время улов японских рыбаков резко вырос и приблизился к годовому лимиту. В некоторых районах страны рыбакам пришлось приостановить промысел. Если увеличение квоты будет официально одобрено, внимание будет сосредоточено на том, как японское правительство распределит квоты между регионами страны и рыболовной отраслью. Наблюдатели отмечают, что повышение лимита вылова голубого тунца в Японии может увеличить его предложение в стране и привести к падению цен. Главы оборонных ведомств Японии и Австралии подтвердили стремление к дальнейшему укреплению отношений между их странами и Соединенными Штатами в целях повышения сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр обороны Японии Коизуми Синджиро встретился во вторник в Канберре с министром обороны Австралии Ричардом Марлисом. Встреча продолжалась около часа. Они договорились стремиться к укреплению трехсторонних отношений, приняв во внимание участие сил самообороны Японии в совместных учениях в Австралии и другие формы расширенного обмена. Они также подтвердили, что будут неуклонно продвигать совместную разработку новых кораблей на базе фрегатов класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Руководители оборонных ведомств договорились об использовании Японии ракетных полигонов в Австралии для испытаний своих ракет, которые обладают большим радиусом действия. Коизуми заявил на совместной пресс-конференции, что сотрудничество в сфере обороны между двумя странами углубилось как никогда ранее. Он отметил, что укрепление этого сотрудничества для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона имеет решающее значение для регионального мира и стабильности. Ранее Коизуми нанес визит вежливости премьер-министру Австралии Энтони Албанезе и обменялся мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в области обороны. В Токио состоялась церемония зажжения огня в преддверии эстафеты «Факел азиатских игр» 2026 года. 20-е азиатские игры стартуют в городе Нагоя в префектуре Айчи в центральной части Японии 19 сентября.
Эстафета факела игр начинается в субботу. Пламя для эстафетного факела зажгли во вторник в Токио, месте, где в 1958 году Япония впервые принимала азиатские игры. Спринтер Кирю Йосихиде зажег факел, воспользовавшись пламенем из той самой чаши, которая использовалась в то время. Затем он перенес пламя на палочку, которую держал золотой медалист Олимпийских игр в метании молота Мурофуси Коджи. Далее пламя поместили в фонарь, который губернатор Токио Койке Юрико вручила губернатору префектуры Аичи Омура Хидеаки. Ожидается, что Кирю будет состязаться в мужской эстафете на 400 метров. Спортсмен отметил, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году проходили без зрителей, а на этот раз он рассчитывает почувствовать их энергию и завоевать золотую медаль. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Тамэ-сан, каоиро га варуи десу ё. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Тамэ-сан, декита ё. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Тамэ-сан, каоиро га варуи десу ё.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: Доу штан десу ка?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: Нодо га итаин десу.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: Оя, оя.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайто га има цукутте имасу.
0: Кайто приготовит для тебя.
1: После этого Кайто приносит там имбирный чай с медом.
4: Тамэ-сан, декита ё.
0: Готово там.
4: Хай, доузо.
0: Держи.
1: Мия обращается к там.
3: О дайжи ни.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Тамэ-сан, каоиро га варуи десу ё. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу ё.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Тамэ-сан, декита ё. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: Нодо га итаин десу.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо – это горло. Частица га после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. Итаин десу означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итаин десу», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: Итаин десу. Нодо га итаин десу. Нодо га итаин десу.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: Давайте разберем значение фраз.
6: どうしたんですか？
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До Это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
7: Атама га итаин дес.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
7: Нецу га арун дес.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «ндес».
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
5: Доуштан деска? Атама га итаин дес. Нецу га арун дес.
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
5: Онака. Онака.
0: Болит?
5: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
2: Онака га итаин дес. Онака га итаин дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
5: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
7: Кимочи га варуин дес. Кимочи га варуин дес.
1: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
3: Одайдзини.
0: Одайдзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
5: Одайдзини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там говорит, что с ней не так.
2: Таме-сан, каоиро га варуй десу йо. Доуштан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя-оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
1: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
1: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарства.

0: По этому рецепту лекарство вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
1: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For Safe Travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
1: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!